0: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Stück Wie friss es oder wie freis es, ich weiß nicht, wie Anna Korsun, die Komponistin, das Stück ausspricht. Und hier spielte das Klangforum Wien. Und auch beim nächsten Stück ist das Klangforum Wien zu hören. Ein Ausschnitt aus Masterpiece von Koka Nicolaze.
1: 15, 18, 21, 27.
0: Sorry, das war das Falsche. Sorry, es ist eine Live-Sendung, da passieren Fehler. Aber jetzt müsste Koka Nicolaze mit Masterpiece kommen.
2: Nana. Nana. 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777 777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777 7億7777万7777。77億7777万7777。777億7777万7777。7777億7777万7777。7兆7777億7777万7777。77兆7777億7777万7777。777兆7777億7777万7777。777兆7777億7777万7777。7兆7777億7777万7777。77兆7777億7777万7777。777兆7777億7777万7777。 7777兆7777億7777万7777。